0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра